0: Она дала подрывное преимущество на смартфоне.
1: Did the one another
0: smartphone? Can I just plug in a few more smartphone next?